0: Слава нашей стране.
1: Слушайте, Слава нашей стране.
2: Any room, 6:30 intent, putting on AOS to St. Francis.